0: Смотрите! Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
1: Только смелые и хорошие

Дорогие товарищи строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат Белинской ГЭС.